0: commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний

0: пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года, не является ответом. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei в сети на сайте huawei.ru. 13+.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
6: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Я Пирелли. Беру в колесо.ру.
8: Дорогой, а что это ты напеваешь?
9: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: О, нам давно нужна зимняя резина.
11: Я Пирелли беру в колесо.ру.
12: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
13: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
14: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
15: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений. Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
18: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
19: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
20: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Commercial time. Реклама.
1: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Diana April. Right now. Доброго бодрого утра всем, кто начинает новый день вместе с неизменно солнечным, несмотря на погоду, радио Монте-Карло. Сегодня вторник, 13 октября, Международный день неудачников и Международный день скептиков. Ну а что, здесь все понятно, 13 число обязывает. Есть люди, которые его опасаются, а есть и те, кому оно чертовски нравится. Так или иначе, пусть день начнется спокойно, без суеты, и пройдет край.

0: Commercial time. Реклама.
1: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.

0: Пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз. Инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2% 950 мл 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный. Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Хоромах своих. Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».

0: something I want to talk about.
1: Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Digest.
3: Gourmet Report.
4: В студии Диана Пулеева. Здравствуйте. Российские селекционеры вывели новый сорт баклажанов с белыми плодами. Он получил название «Умка» в честь полярного медвежонка из мультфильма. Главная задача, которая стояла перед учеными, убрать из овоща солонин, отвечающий за горький вкус. В процессе работы выяснилось, что солонин наследуется вместе с фиолетовым пигментом. Чтобы улучшить вкусовые качества овоща, ученым пришлось изменить его окраску. В результате получился сорт с белой глянцевой кожицей и беловатой мякотью, без горечи. Вкус этого сорта изысканный и нежный, он очень отличается от классических фиолетовых плодов. Белые баклажаны уже включены в госреестр селекционных достижений и допущены к выращиванию во всех регионах России. Это не просто селекционная экзотика, они открывают новые кулинарные возможности. Белые баклажаны можно использовать в сыром виде, добавлять в салаты и закуски без предварительного вымачивания. Их не надо жарить, нежный, слегка грибной вкус делает их универсальным ингредиентом от рагу до запеканок. Опрос, проведенный компанией Cooperative Food среди 2000 взрослых британцев, выявил серьезную проблему. Каждый шестой британец никогда в жизни не готовил еду в традиционном смысле слова, из базовых ингредиентов, а не из замороженных полуфабрикатов. Приготовление праздничных обедов также постепенно превращается в разогревание и смешивание готовых ингредиентов. Почти половина опрошенных признаются, что именно так готовятся ко встрече гостей. Каждый десятый при этом обманывает пришедших, говоря, что приготовил все самостоятельно. Всего четверть британцев по-прежнему добросовестно трудится на кухне, чтобы приготовить праздничные блюда с нуля. Обнадеживает, что для большинства полуфабрикаты это не более чем помощь в приготовлении домашних блюд. Более 70% опрошенных рассказали, что используют полуфабрикаты регулярно как дополнение к домашним блюдам. Это соус, лепешки, листы для лазаньи, слоеное тесто, консервированные фрукты и морепродукты. Кожура мандаринов, которую мы выбрасываем, на самом деле таит в себе массу полезного. Согласно недавнему обзору, опубликованному в журнале Food System, в сырой мандариновой кожуре содержатся углеводы, пищевые волокна, белки, каротиноиды, витамины, фенольные соединения и эфирные масла. Все это может сделать побочный продукт незаменимым. В пищевой промышленности известна технология получения порошка из высушенной мандариновой кожицы. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон она может быть использована в рецептуре различных продуктов питания. Например, порошок можно добавлять как в выпечку и десерты, это хлеб, печенье, кексы, мороженое, так и в менее очевидные блюда, например, в мясные котлеты. И к этому часу это все о вкусной и полезной пище.
2: Monte-Carlo Digest. Commercial time.
5: Реклама.
6: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
7: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
8: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
9: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
12: Казань брал, Астрахань брал.
13: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
14: Медицинская защита, задержка рейса, потеря багажа – все под контролем.
15: Красота-то какая, лепота.
16: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
17: Вы владелец бизнеса.
0: А значит, работаете за...
5: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
23: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
24: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
25: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых. Премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
3: Рассрочка без удорожания. Рассрочка по ОСЗМО. Пойдем на рассрочку.
4: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Diana April.
2: Right now. 9 утра в Петербурге. Всем, кто настроен на позитив, на FM 105.9. Бодрости и хорошего начала дня. Кстати, что касается настроя, веселый календарь сегодня об этом позаботился. Отмечается день «Побалуйте себя». Мне кажется, это лучший способ взбодрить свои положительные эмоции. Так что с самого утра начинайте себя радовать.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Старт продаж апартаментов в самом сердце Петроградки от RBI. Историческая архитектура, изысканное лобби, собственный фитнес и пейзажный сад. Пространство для красивой жизни в ритме Петербурга. Выбирайте апартаменты на rbi.ru. RBI. Жизнь как искусство.
3: ООО «Специализированный застройщик Эмпора».
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
6: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
7: Рассрочка предоставляет застройщик ОСЗМО. Поймите лицензию.
8: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
9: Максидом.
10: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Monte Carlo Morning.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
11: А у альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Шапка, носки, еще шапка.
16: Мам, я на 2 дня еду.
15: Именно.
17: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
18: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте домрфбанк.ру.
19: Я Пирелли беру в колесо.ру.
20: Дорогой, а что это ты напеваешь?
19: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
21: О, нам давно нужна зимняя резина.
22: Я Пирелли.
23: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
24: Вы

0: называется мазь, которая от боли спасает всех нас. Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо подмывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Auto Report.
1: В студии Sandra Clock. Здравствуйте. Продажи российского Geland C7 начнутся в декабре. По сути, это Амода, но с отличиями в моторной гамме. Для кроссовера Geland заявлен турбомотор на 1,6 литра мощностью 150 и 186 лошадиных сил. Он поступит в продажу в модификациях с передним и полным приводом, а коробка передач будет безальтернативной, 7-ступенчатый робот. Ранее сообщалось, что в оснащение войдут 7 подушек безопасности, экран медиасистемы на 15,6 дюйма, проекционный дисплей, аудио система Sony с 8 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора и комплекс интеллектуальных ассистентов водителя. Auto Report. BYD открыл в КНР прием предзаказов на бюджетный электрокар Seagull второго поколения. Цены пока не названы, но сейчас он стоит в КНР от 890 тысяч по текущему курсу. Со сменой поколений модель с высокой долей вероятности подорожает из-за серьезных технических доработок. Говорит, электрокары немного выросли, расстояние между осями увеличено на 150 мм. Соответственно, заметно изменились как пропорции кузова, так и его дизайн. Паспортная вместимость автомобиля увеличилась с 4 до 5 человек. Еще одно техническое нововведение – перенос тягового двигателя с передней на заднюю ось. Безальтернативный мотор нового BYD Seagull развивает 129 лошадей и работает с двумя батареями емкостью 30 или 39,2 кВт-часов. Они обеспечивают запас хода в 320 или 420 км. Динамические характеристики электрокара пока не называют. Auto Report. На торги выставят будущий, самый дорогой в мире суперкар Aston Martin Valkyrie. У автомобиля один владелец и почти нет пробега. Его собрали в 2023 году, и он проехал с тех пор всего 300 километров. Выручить за суперкары рассчитывают более 3 миллионов долларов. И если ожидания аукционистов оправдаются, этот экземпляр может стать самой дорогой Валькирией в мире. Цена суперкара оправдывается не только его редкостью и отсутствием пробега. Как отмечают аукционисты, его первый и единственный владелец из Японии заказал для него массу дополнительных опций. Среди них, к примеру, множество отделочных и функциональных элементов из карбона, уникальное оформление в бело-синей гамме и магниевые колесные диски. Суперкар выдает 1160 лошадиных сил. Предыдущий рекорд для этой модели на открытых торгах был поставлен в 2024 году на аукционе в Дубае. Тогда похожая Валькирия ушла за 3 миллиона 62 тысячи долларов. И к этому часу это все о машинах и моторах.
0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Commercial time.
2: Реклама.
3: В хоромах своих аз есмь царь.
4: Каждый в своем доме царь.
3: А царским хоромам царская защита.
4: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Куда срочно перенести рабочие чаты?
8: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
9: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
10: Подробнее на сайте bittrex24.ru 16+.
11: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
12: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов.
2: миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный UNI-V от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган UNI-K в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган UNI-V в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
13: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
14: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года, включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
15: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
16: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
17: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является. Объявление действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальном телеграм-канале Havail сети на сайте havail.ru. 12+.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.
3: В октябре в клиниках косметологии «Меди» контурная пластика, PRP-терапия и биоревитализация со скидкой 20%. Система клиник «Меди» 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама-стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама-стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
5: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2, 6+.

0: Diana April. Right
1: now. 10 часов в Петербурге. Всем красивым и талантливым. Доброго утра вторника. Пусть этот день будет чуточку теплее вчерашнего. А задачи решаются легко, будто сами собой складываются в идеальный пазл. Пусть кофе бодрит, новости радуют, а окружающие приятно удивляют.

0: Commercial time.
1: Реклама. В октябре в клиниках косметологии «Меди» контурная пластика, PRP-терапия и биоревитализация со скидкой 20%. Система клиник «Меди» 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17:50. 18+.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Realty Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Архитектура жилых проектов меняется под запросы зумеров и миллениалов. Теперь люди ищут не квадраты, а комфортную среду для жизни. На успех девелоперских проектов все большее влияние оказывают поколенческие модели поведения. Этап, когда главными факторами при покупке жилья были локация и цена, уже пройден. Сейчас молодые люди предъявляют новые требования к жилой недвижимости. Они ценят технологичность, гибкость и сервисный комфорт. Фокус внимания покупателей окончательно смещается с цены продукта на качество и логику жилого пространства. По сути, покупатели ищут не квадраты, а готовые жизненные сценарии. В современных проектах прорабатываются не только планировки квартир, но и благоустройство. Это безопасные дворы без машин, коммерческие помещения на первых этажах дома, умные инженерные системы. Именно качественная среда сейчас помогает девелоперам привлекать покупателей.
1: Realty Report.
3: Рынок недвижимости Испании уперся в потолок доступности. Несмотря на рост средних цен на 9% в первом полугодии этого года, рост объема сделок остановился. Покупатели массово уходят с рынка новостроек из-за их недоступности и переключаются на вторичное жилье, из-за чего разница в цене между первичным и вторичным фондом сократилась до исторического минимума. Ключевыми факторами давления на рынок стали снижение доступности ипотеки, высокие процентные ставки и сократившиеся финансовые возможности покупателей. Пока только нехватка предложения удерживает цены от падения.
1: Realty Report.
3: В Азербайджане появится виза цифрового кочевника. Под цифровым кочевником понимается иностранец или человек без гражданства, который работает удаленно в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций. При этом он получает доход от зарубежных источников. Кочевникам не потребуется ходатайство приглашающей страны и документ, подтверждающий цель приглашения. Для получения бизнес-визы нужно будет предоставить легализованные документы, подтверждающие его деятельность, и стабильный доход из зарубежных источников за последние полгода. Минимум 13 минимальных зарплат в стране – это примерно 3050 долларов США в месяц. И к этому часу это все о том, где хорошо жить.
0: Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.

0: Special Time.
1: Реклама.
2: Старт продаж второй очереди в Доме Гений от RBI на проспекте Большевиков. Приватный огромный двор, подземный паркинг и собственный парк с лежаками и беседками. Смотрите на сайте rbi.ru. ООО «Специализированный застройщик RBI-7». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-24-7-41.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Diana April. Right now.
2: 11 утра в Петербурге, сегодня вторник, 13-е. Отличный повод перевернуть стереотипы и сделать этот день своим личным днем удачи. Кстати, в разных культурах 13 – это про переход и обновление. Это число считали символом завершения одного этапа и начала нового. Так что сегодня идеальное время закрыть старые вопросы и смело шагнуть вперед.

0: commercial time.
1: Реклама. В октябре в клиниках косметологии «Меди» контурная пластика, PRP-терапия и биоревитализация со скидкой 20%. Система клиник «Меди» 3-7-4-0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан Сиам Виллу Риф». Отдых на роскошной новой вилле на воде, окруженной одним из самых красивых коралловых рифов, куда ведет собственная водная горка. Кино под звездным небом, массаж и расслабляющие процедуры. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан Сиам Виллу Риф». Звезды путешествий. 3-7-0-3-9.

0: Commercial time. Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» «Ора Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Шапка, носки, еще шапка.
5: Мам, я на 2 дня еду.
4: Именно.
6: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Домрфбанке.
7: АО «Банк Домрф» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
8: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114.

0: Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время. Постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
0: Fashion Report.
2: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Бренд Lime представил новую коллекцию для мужчин, сделав ставку на удобную одежду и теплые материалы. От классической шерсти до мягкого футера. Основу осенне-зимней линейки составила верхняя одежда. Шерстяные бушлаты, двубортное пальто, утепленный бомбер, шубы с имитацией овчины и объемный пуховик из стеганого нейлона. Дополняют их готовые образы в клетку, спортивные костюмы из футера, а также кардиганы на молнии в паре с джоггерами из смесовой шерсти. Ключевой палитрой стал глубокий синий цвет. В этом оттенке выполнены оверсайз-худи, футболка с принтом, рубашка из хлопка, свитер-гольф, прямые джинсы и уже упомянутый пуховик. Образы завершают замшевые ботинки слепоны, комбинированные кроссовки, а также шерстяные бини и бейсбол.
1: Fashion Report.
2: Дом Dior объявил об открытии горнолыжного сезона, показав рекламную кампанию лимитированной капсульной коллекции Dior Alps. Съемки ожидаемо прошли в Альпах. Креативным директором проекта выступил Джонатан Андерсон, а за визуальную часть отвечали фотограф Анджело Пинетто и режиссер Джоэл Кер. В коллекцию вошли технологичные пуховики, утепленные брюки, анараки, свитшоты из футера и кардиганы из смесовой шерсти. Они предназначены как для катания на лыжах и сноуборде, так и для отдыха в стиле апрески. Капсулу дополняют замшевые обувь и шерстяные аксессуары. Новинки уже поступили в продажу.
1: Fashion Report.
2: Гэп и Музей американского искусства Уитни выпустил совместную коллекцию, посвященную Рою Лихтенштейну. В коллекции футболки, худи, свитшоты, рубашки, куртка, бейсболки, шарф, носки и плед. На них появились мотивы из таких работ Лихтенштейна, как «Плачущая девушка», «Взрыв», «Собор номер 2», «Он уладно», «Недвижимость» и «Сладких снов, детка». Коллаборацию приурочили к выставке, которая открылась в Уитни. Экспозиция объединяет более 130 работ художника за 6 десятилетий. Выставка посвящена его интересу к поп-культуре, комиксам, рекламе и тиражированию. И к этому часу это все. Стильный

0: и красивой жизни.
1: Monte-Carlo Digest. Commercial time.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
11: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Старт продаж квартир в доме передвижники на обводном канале от RBI. Большой приватный двор, приватный кинозал и переговорные для жителей. Выбирайте на rbi.ru. RBI. Жизнь как искусство.
3: УУ «Специализированный застройщик» Измайловский. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.

0: Carlo.
1: Radio Monte Carlo. Diana April. Right now.
2: В северной столице полдень. Приветствую всех, кто слушает неизменно солнечное радио Монте-Карло. Сегодня вторник, 13 октября. Международный день скептиков и международный день неудачников. Ну, для 13 числа актуальнее не придумать. Вообще, что касается дня неудачников, его учредили для того, чтобы напомнить, что ошибаться – это нормально. Каждый, кто чего-то добился, когда-то делал это не идеально, а порой и совсем плохо. Неудача – это не конец истории, а чаще всего сюжетный поворот. Не вышло с первого раза, надо пробовать еще, пока не получится.

0: строго, без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2, 6+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Шапка, носки, еще шапка.
8: Мам. Я на 2 дня еду.
7: Именно.
9: Позаботьтесь о близких еще.

0: шли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Voya Taishan. Флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru. АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
2: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на «Рандеву.ру». ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44. 18+.

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Travel Report.
1: В студии Диана Пылаева. Здравствуйте. На днях сгорел старейший крытый рынок Парижа – Марше де Энфан Руж. К счастью, пожарные сумели не допустить распространения огня на соседние сооружения. Также обошлось без жертв и пострадавших. Однако от исторического здания ничего не осталось. Напомню, рынок Энфан Руж был основан в 17 веке как малый рынок Маре. Новое название «Марше де Энфан Руж» ему дали в честь сиротского приюта. В начале прошлого века рынок получил статус памятника истории. Travel Report. У побережья поселка Янтарный в Калининградской области России сел на мель сухогруз «Фанни Фейт». Это случилось на днях во время сильного шторма. Происшествие обсуждают в соцсетях. Крупное судно оказалось у самой береговой линии и привлекло внимание жителей и туристов. Некоторые специально приехали на пляж Янтарного, чтобы увидеть огромный корабль вблизи и сфотографироваться на его фоне. По информации местных СМИ, судно прибыло в Янтарный из Алжира. «Фанни Фейт» ходит под флагом Багамских островов, порт прописки Нисау. Его построили в 2007 году. Это универсальный сухогруз длиной около 130 метров и шириной более 23 метров. Региональная МЧС сообщает, что повреждению корабля нет, загрязнений в акватории также не наблюдается. Экипаж все время остается на борту и за помощью не обращался, так что пострадавших нет. Travel Report. Визовые центры Кипра возобновили работу в 6 городах России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Прием документов осуществляется с 12 октября этого года в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Напомню, с 8 октября этого года Кипр временно не принимал заявления россиян из-за технического сбоя. На данный момент туристам, чьи документы не смогли оформить документы,

0: 12 октября записываться повторно в центр не нужно. Визовый оператор BLS самостоятельно свяжется с заявителями по телефону или электронной почте и сообщит, как подать документы. И к этому часу это все о правилах хорошего отдыха.
1: Реклама. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный. Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
2: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
7: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас.
8: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Radio Monte Carlo.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом.
4: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан-Сиам и Руфуши» на острове, который поражает многообразием экзотических растений. Роскошные виллы с бассейнами, лаунж-зонами и садами. 15 ресторанов. Один из самых больших спа-центров. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан-Сиам и Руфуши». Звезды путешествий. 3 семерки, 0 3 девятки.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
5: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
6: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
7: На сумасшедшие дни в Стокман. Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
9: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
10: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
2: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
0: Wellness Report.
2: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Медики рассказали, можно ли действительно допрыгать к счастью. В соцсетях набирает популярность простая методика. Несколько минут прыгать на месте, мягко ударяя большими пальцами ног о пол. Авторы тренда обещают чуть ли не мгновенный прилив радости за счет стимуляции особых дофаминовых точек. Проблема в том, что никаких научно подтвержденных дофаминовых точек не существует. Качественных клинических исследований, которые показали бы особый эффект именно от такой техники, тоже нет. Дофамин вообще работает не так. Это нейромедиатор, связанный в том числе с мотивацией, обучением и ожиданием вознаграждения. Его действие обеспечивается структурами мозга, а не стимуляцией определенной точки. Но после таких прыжков действительно может стать веселее, потому что любая

0: приятная физическая активность способна улучшать настроение. Движение, музыка, ритм, ощущение бодрости и даже сам ритуал могут давать вполне реальный психологический эффект. Wellness Report. Психологи рассказали, как обычная лень может быть признаком депрессии. То, что легко принять за небрежность, может сигнализировать о серьезных проблемах. В частности, когда человек перестает следить за собой, откладывает душ, не убирает дом, не готовит еду и вообще теряет желание заниматься тем, что раньше было обычной частью жизни. Еще один важный признак – пропадает интерес к тому, что раньше приносило удовольствие. Человек меньше общается, перестает заниматься любимыми делами, хуже спит, теряет концентрацию и аппетит. Врачи говорят, что один только беспорядок дома еще не означает депрессию. Важна совокупность симптомов, то, как долго они продолжаются и насколько сильно меняют повседневную жизнь. Депрессия – это не слабость и не отсутствие силы воли. Иногда первым ее заметным проявлением становится не плач и отчаяние, а невозможность заставить себя сделать даже то, что раньше делалось без проблем. Wellness Report. Любимые тренировки могут отражать черты характера и способы борьбы со стрессом. К такому выводу пришли британские ученые. Йогу и пилатес чаще выбирают те, кому важны концентрация и спокойный темп. Бег и силовые тренировки привлекают любителей измеримого прогресса. Танцы и групповые занятия – тех, кому нужна энергия общения и музыка. А плавание и ходьбу – поклонники предсказуемого режима. Но ставить психологические диагнозы по абонементу в фитнес-клуб нельзя. На выбор влияют состояние здоровья, возраст, доступность залов и компания. Поэтому лучшая тренировка – это не та, что подходит вашему типу личности по интернет-тестам, а та, которую вы можете выполнять регулярно и с удовольствием, не превращая спорт в обременяющую обязанность. И к этому часу это все. Здоровья и красоте.
1: Commercial time.
2: Реклама.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
6: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
7: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
8: 18+.
9: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
10: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: commercial time.
1: Реклама. Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама Стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама Стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. И Смирнова Анастасия Юрьевна, НН 532-116-641-673.
2: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
1: В октябре в клиниках косметологии «Меди» контурная пластика, PRP-терапия и биоревитализация со скидкой 20%. Система клиник «Меди» 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
3: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
8: Voya Taishan – флагманский шестиместный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод, поворотная задняя ось, трехкамерная пневмоподвеска, до 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
9: АО «ДФ Трейдинг». Реклама, не оферта.
10: Маршрут перестроен. Поверните в «Стокман».
11: На сумасшедшие дни в «Стокман». Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в «Стокман».
12: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
13: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
14: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-02-35-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, ОГРН 114-774-652-74-44.
3: 18+.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Gourmet Report.
3: В студии Диана Пылаева. Здравствуйте. Российские селекционеры вывели новый сорт баклажанов с белыми плодами. Он получил название «Умка» в честь полярного медвежонка из мультфильма. Главная задача, которая стояла перед учеными, убрать из овоща солонин, отвечающий за горький вкус. В процессе работы выяснилось, что солонин наследуется вместе с фиолетовым пигментом. Чтобы улучшить вкусовые качества овоща, ученым пришлось изменить его окраску. В результате получился сорт с белой глянцевой кожицей и беловатой мякотью, без горечи. Вкус этого сорта изысканный и нежный, он очень отличается от классических фиолетовых плодов. Белые баклажаны уже включены в госреестр селекционных достижений и допущены к

0: выращиванию во всех регионах России. Это не просто селекционная экзотика, они открывают новые кулинарные возможности. Белые баклажаны можно использовать в сыром виде, добавлять в салаты и закуски без предварительного вымачивания. Их не надо жарить, нежный, слегка грибной вкус делает их универсальным ингредиентом от рагу до запеканок. Опрос, проведенный компанией Cooperative Food среди 2000 взрослых британцев, выявил серьезную проблему. Каждый шестой британец никогда в жизни не готовил еду в традиционном смысле слова, из базовых ингредиентов, а не из замороженных полуфабрикатов. Приготовление праздничных обедов также постепенно превращается в разогревание и смешивание готовых ингредиентов. Почти половина опрошенных признаются, что именно так готовятся ко встрече гостей. Каждый десятый при этом обманывает пришедших, говоря, что приготовил все самостоятельно. Всего четверть британцев по-прежнему добросовестно трудится на кухне, чтобы приготовить праздничные блюда с нуля. Обнадеживает, что для большинства полуфабрикаты это не более чем помощь в приготовлении домашних блюд. Более 70% опрошенных рассказали, что используют полуфабрикаты регулярно как дополнение к домашним блюдам. Это соус, лепешки, листы для лазаньи, слоеное тесто, консервированные фрукты и морепродукты. Кожура мандаринов, которую мы выбрасываем, на самом деле таит в себе массу полезного. Согласно недавнему обзору, опубликованному в журнале Food System, в сырой мандариновой кожуре содержатся углеводы, пищевые волокна, белки, каротиноиды, витамины, фенольные соединения и эфирные масла. Все это может сделать побочный продукт незаменимым. В пищевой промышленности известна технология получения порошка из высушенной мандариновой кожицы. Благодаря высокому содержанию пищевых волокон она может быть использована в рецептуре различных продуктов питания. Например, порошок можно добавлять как в выпечку и десерты, это хлеб, печенье, кексы, мороженое, так и в менее очевидные блюда, например, в мясные котлеты. И к этому часу это все о вкусной и полезной пище. Radio Monte Carlo. Monte Carlo
1: Digest. Commercial time. Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ПО .ООО банк .банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
8: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на билайн.ру.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона».

0: Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: Carlo.
1: Диана Эйприл.
2: Right now.
3: После обеда так здорово, когда утренняя суета уходит, а вместо нее приходит приятное чувство удовлетворения и беззаботности. Настроение поднимается, напряжение тает, и ты замечаешь, что день стал чуть ярче. Вот на этой позитивной ноте потихонечку возвращаемся к делам. Всем желаю удачи и улыбок просто так.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: Максидом.
4: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сан-Сиам» и «Рувели». Пляж с видом на волшебную лагуну. Усыпанные цветами ванны, бассейны и бани в спа-центре, расположенном прямо на воде. Собственный дайвинг-центр. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сан-Сиам» и «Рувели». Звезды путешествий. 3 семерки, 0 3 девятки.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых

0: приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 0+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Fashion Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Бренд Lime представил новую коллекцию для мужчин, сделав ставку на удобную одежду и теплые материалы. От классической шерсти до мягкого футера. Основа осенне-зимней линейки составила верхняя одежда. Шерстяные бушлаты, двубортное пальто, утепленный бомбер, шубы с имитацией овчины и объемный пуховик из стеганого нейлона. Дополняют их готовые образы в клетку, спортивные костюмы из футера, а также кардиганы на молнии в паре с джоггерами из мясовой шерсти. Ключевой палитрой стал глубокий синий цвет. В этом оттенке выполнены оверсайз худи, футболка с принтом, рубашка из хлопка, свитер гольф, прямые джинсы и уже упомянутый пуховик. Образы завершают замшевые ботинки слепоны, комбинированные кроссовки, а также шерстяные бини и бейсбол.
1: Fashion Report.
3: Дом Dior объявил об открытии горнолыжного сезона, показав рекламную кампанию лимитированной капсульной коллекции Dior Alps. Съемки ожидаемо прошли в Альпах. Креативным директором проекта выступил Джонатан Андерсон. За визуальную часть отвечали фотограф Анджела Пинетта и режиссер Джоэл Кен.

0: R. В коллекцию вошли технологичные пуховики, утепленные брюки, анараки, свитшоты из футера и кардиганы из мясовой шерсти. Они предназначены как для катания на лыжах и сноуборде, так и для отдыха в стиле апрески. Капсулу дополняют замшевые обувь и шерстяные аксессуары. Новинки уже поступили в продажу. Fashion Report. ГЭФа Музей американского искусства Уитни выпустил совместную коллекцию, посвященную Рою Лихтенштейну. В коллекции футболки, худи, свитшоты, рубашки, куртка, бейсболки, шарф, носки и плед. На них появились мотивы из таких работ Лихтенштейна, как «Плачущая девушка», «Взрыв», «Собор номер 2», «Он, ладно, недвижимость» и «Сладких снов, детка». Коллаборацию приурочили к выставке, которая открылась в Уитни. Экспозиция объединяет более 130 работ художника за 6 десятилетий. Выставка посвящена его интересу к поп-культуре, комиксам, рекламе и тиражированию. И к этому часу это все о стильной и красивой жизни.
1: Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 17 и 18 октября дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
7: 18+. Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый значит выгодный.
8: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: commercial time.
1: Реклама. Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама Стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама Стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.

0: Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Diana April.
1: Right now. 4 часа дня в Петербурге, 13 день октября. Продолжается. Ну что, уважаемые трискоидокофобы, как вы там, держитесь? Ну, самая сложная часть дня позади, так что можно наконец-то расслабиться. Да и вообще, мне кажется, что предстоящие вечерние часы не только будут спокойными и комфортными, но и сумеют вас приятно удивить, хотя бы тем, что рабочий день закончился, и ничего такого нехорошего не произошло.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17:50. 18+.
3: В октябре в клиниках косметологии «Меди» контурная пластика, PRP-терапия и биоревитализация со скидкой 20%. Система клиник «Меди» 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2. 6+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Представьте, жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
6: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по Красному морю на сайте astoriagrande.com.
4: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Travel Report.
1: В студии Диана Пылаева. Здравствуйте. На днях сгорел старейший крытый рынок Парижа – Марше де Энфан Руж. К счастью, пожарные сумели не допустить распространения огня на соседние сооружения. Также обошлось без жертв и пострадавших. Однако от исторического здания ничего не осталось. Напомню, рынок Энфан Руж был основан в 17 веке как малый рынок Маре. Новое название «Марше де Энфан Руж» ему дали в честь сиротского приюта. В начале прошлого века рынок получил статус памятника истории. Travel Report. У побережья поселка Янтарный в Калининградской области России сел на мель сухогруз «Фанни Фейт». Это случилось на днях во время сильного шторма. Происшествие обсуждают в соцсетях. Крупное судно оказалось у самой береговой линии и привлекло внимание жителей и туристов. Некоторые специально приехали на пляж Янтарного, чтобы увидеть огромный корабль вблизи.

и сфотографироваться на его фоне. По информации местных СМИ, судно прибыло в Янтарный из Алжира. Sunny Fate ходит под флагом Багамских островов, порт прописки Нисау. Его построили в 2007 году. Это универсальный сухогруз длиной около 130 метров и шириной более 23 метров. Региональная МЧС сообщает, что повреждений у корабля нет, загрязнений в акватории также не наблюдается. Экипаж все время остается на борту и за помощью не обращался, так что пострадавших нет. Визовые центры Кипра возобновили работу в 6 городах России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. Прием документов осуществляется с 12 октября этого года в Москве, Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Напомню, с 8 октября этого года Кипр временно не принимал заявления россиян из-за технического сбоя. На данный момент туристам, чьи документы не смогли оформить до 12 октября, записываться повторно в центр не нужно. Визовый оператор BLS самостоятельно свяжется с заявителями по телефону или электронной почте и сообщит, как подать документы. И к этому часу это все о правилах хорошего отдыха. Monte Carlo Digest.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-4111 и на lsr.ru.
3: АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 3-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Diana April. Right now. Вторник — это уже не понедельник с его включением в ритм, но еще и не пятница с ее соблазнительным предвкушением выходных. Так что надеюсь, что день получился продуктивным и много чего важного и полезного удалось сделать. Ну а с наступлением вечера и градус настроения выше, и оставшиеся дела решаются легко и с удовольствием. Так что поскорее вам со всем разобраться, попутно радуя себя мыслями о предстоящем отдыхе.

0: Showtime.
1: Реклама.
2: Старт продаж апартаментов у метро «Владимирская» от RBI. Историческая архитектура, огромные окна, фитнес, переговорные. Пространство для красивой жизни в ритме Петербурга. Выбирайте апартаменты на rbi.ru. RBI. Жизнь как искусство. ООО «Специализированный застройщик Рокайл».
3: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 3,4,80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru.
2: АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.
3: Звезды путешествий приглашают на Мальдивы. Белоснежные пляжи и природа райских островов ждут вас. Проведите сказочный отпуск в отеле «Сиам Ворлд». Единственном отеле на Мальдивах, где есть собственная конюшня-ранчо. Погружение к настоящему затонувшему кораблю. Идеальный сервис по системе «Все включено» 24 часа в сутки. Ваш идеальный отпуск в отеле «Сиам Ворлд». Звезды путешествий. 3 7 0 3 9. 18+.
4: Еще есть шанс. Брусники. Есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей с 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Radio Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Auto Report.
1: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Продажи российского Джеланд C7 начнутся в декабре. По сути, это Амода, но с отличиями в моторной гамме. Для кроссовера Джеланд заявлен турбомотор на 1,6 литра мощностью 150 и 186 лошадиных сил. Он поступит в продажу в модификациях с передним и полным приводом, а коробка передач будет безальтернативной — 7-ступенчатый робот. Ранее сообщалось, что в оснащение войдут 7 подушек безопасности, экран на медиасистему на 15,6 дюйма, проекционный дисплей, аудиосистема Sony с 8 динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового обзора и комплекс интеллектуальных ассистентов водителя. Auto Report. BYD открыл в КНР прием предзаказов на бюджетный электрокар Seagull второго поколения. Цены пока не названы, но сейчас он стоит в КНР от 890 тысяч по текущему курсу. Со сменой поколений модель с высокой долей вероятности подорожает из-за серьезных технических доработок. Говорит, электрокары немного выросли, расстояние между осями увеличено на 150 миллиметров. Соответственно, заметно изменились как пропорции кузова, так и его дизайн. Паспортная вместимость автомобиля увеличилась с 4 до 5 человек. Еще одно техническое нововведение – перенос тягового двигателя с передней на заднюю ось. Безальтернативный мотор нового BYD Seagull развивает 129 лошадей и работает с двумя батареями емкостью 30 или 39,2 кВт-часов. Они обеспечивают запас хода в 320 или 420 км. Динамические характеристики электрокара пока не называют. Auto Report. На торги выставят будущий, самый дорогой в мире суперкар Aston Martin Valkyrie. У автомобиля один владелец и почти нет пробега. Его собрали в 23-м году, и он проехал с тех пор всего 300 километров. Выручить за суперкары рассчитывают более 3 миллионов долларов, и если ожидания аукционистов оправдаются, этот экземпляр может стать самой дорогой Валькирией в мире. Цена суперкара оправдывается не только его редкостью и отсутствием пробега. Как отмечают аукционисты, его первый и единственный владелец из Японии заказал для него массу дополнительных опций. Среди них, к примеру, множество отделочных и функциональных элементов из карбона, уникальное оформление в бело-синей гамме и магний.

0: новые колесные диски. Суперкар выдает 1160 лошадиных сил. Предыдущий рекорд для этой модели на открытых торгах был поставлен в 2024 году на аукционе в Дубае. Тогда похожая «Валькирия» ушла за 3 миллиона 62 тысячи долларов. И к этому часу это все о машинах и моторах.
1: Monte-Carlo Digest. Commercial time.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат «Ньюриксан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюриксан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюриксан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Покупраздник в Ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в Гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс». От 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
20: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Говорят, чтобы что-то изменить, нужен решительный шаг. Но правда в том, что решительный шаг – это не переезд на другой континент. Иногда это просто выбор места, где ты чувствуешь – здесь я могу быть собой. Без масок, без спешки, без необходимости кому-то что-то доказывать. Место, где спокойствие – это не награда в конце дня, а состояние, которое длится весь день. Таким местом стала «Регалия» – коллекция курортных резиденций в Санкт-Петербурге. Проект предлагает разные форматы, чтобы каждый нашел свой сценарий жизни – от активного до медитативного. Двор-сад с авторской ландшафтной архитектурой, где городская суета остается за оградой. Открытый бассейн, в котором растворяется напряжение недели. Гранд-лобби с камином, где вечерами хочется не включить сериал, а просто смотреть на огонь и думать. Или не думать. Спа and wellness, фитнес, ресторан высокой кухни. Все, что наполняет, а не опустошает. Управляющая компания берет на себя все. От безопасности до сервиса. Камерность, тишина, премиальная отделка и интерьеры от ведущей дизайнерской студии. Детали, которые вместе складываются в ощущении «ты». Дома. Не в квартире, а дома. В полном смысле этого слова. Старт продаж январь 2027 года. «Регалия» – коллекция курортных резиденций. Жизнь в гармонии с собой.
3: ООО «Специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное». Подробности на «Регалия.рф». Проектная декларация на наш.дом.рф. Строительство финансирует АО «Банк.дом.рф».
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.

Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Diana April. Right now. 6 вечера в Петербурге, еще чуть-чуть, и суета дня уляжется, и наступит тот самый момент, когда можно не спешить, а просто радоваться мелочам. Кстати, я уже говорила, что в календаре неформальных праздников сегодня день «Побалуйте себя». Ну а когда это еще делать, если не вечером? Будь то шопинг или любое другое занятие, которое поднимает настроение, так что дерзайте. Сегодня можно себя не ограничивать.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Старт продаж апартаментов в самом сердце Петроградки от RBI. Историческая архитектура, изысканное лобби, собственный фитнес и пейзажный сад. Пространство для красивой жизни в ритме Петербурга. Выбирайте апартаменты на rbi.ru. RBI. Жизнь как искусство. ООО «Специализированный застройщик Эмпора».
1: В октябре в клиниках косметологии «Меди» контурная пластика, PRP-терапия и биоревитализация со скидкой 20%. Система клиник «Меди» 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.
2: Realty Report.
3: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Архитектура жилых проектов меняется под запросы зумеров и миллениалов. Теперь люди ищут не квадраты, а комфортную среду для жизни. На успех девелоперских проектов все большее влияние оказывают поколенческие модели поведения. Этап, когда главными факторами при покупке жилья были локация и цена, уже пройден. Сейчас молодые люди предъявляют новые требования к жилой недвижимости. Они ценят технологичность, гибкость и сервисный комфорт. Фокус внимания покупателей окончательно смещается с цены продукта на качество и логику жилого пространства. По сути, покупатели ищут не квадраты, а готовые жизненные сценарии. В современных проектах прорабатываются не только планировки квартир, но и благоустройство. Это безопасные дворы без машин, коммерческие помещения на первых этажах дома, умные инженерные системы. Именно качественная среда сейчас помогает девелоперам привлекать покупателей.
1: Realty Report.
3: Рынок недвижимости Испании уперся в потолок доступности. Несмотря на рост средних цен на 9% в первом полугодии этого года, рост объема сделок остановился. Покупатели массово уходят с рынка новостроек из-за их недоступности и переключаются на вторичное жилье, из-за чего разница в цене между первичным и вторичным фондом сократилась до исторического минимума. Ключевыми факторами давления на рынок стали снижение доступности ипотеки, высокие процентные ставки и сократившиеся финансовые возможности покупателей. Пока только нехватка предложения удерживает цены от падения.
1: Realty Report.
3: В Азербайджане появится виза цифрового кочевника. Под цифровым кочевником понимается иностранец или человек без гражданства, который работает удаленно в сферах цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности и инноваций. При этом он получает доход от зарубежных источников. Кочевникам не потребуется ходатайство приглашающей страны и документ, подтверждающий цель приглашения. Для получения бизнес-визы нужно будет предоставить легализованные документы, подтверждающие его деятельность, и стабильный доход из зарубежных источников за последние полгода. Минимум 13 минимальных зарплат в стране. Это примерно 3050 долларов США в месяц. И к этому часу это все о том, где хорошо жить.
0: Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Digest.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333.
3: Рассрочка предоставляет застройщику ОСЗМО. Найдите лицензию.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741.
5: Продлите лето в Rixos Hotels Египет с Coral Travel. Безупречный сервис ждет вас в знаменитых отелях сети на любимых курортах Красного моря. Забронируйте свой Rixos в турагентствах Санкт-Петербурга и на coral.ru.
6: Любимая книга без напряжения для глаз. Вечерняя дорога без размытых огней. Лица близких четко, до каждой улыбки. Во Всемирный день зрения позаботьтесь о том, чтобы важные моменты оставались в фокусе. С 8 по 18 октября дарим скидку 30% на все очки. Мегаоптика «Счастливый взгляд». Лиговский проспект, 52. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет. Радио Монте-Карло.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Лучший врач, величайший композитор, выдающийся космонавт, легендарный музыкант, первоклассный учитель. Здесь ваш ребенок может стать кем угодно. Остров Первых, премиальный семейный квартал в центре Петербурга с видами на Неву. Рассрочка без удорожания на 5 лет. Остров Первых. Величайшее будущее ваших детей начинается здесь. Подробности по телефону 635-3333. Рассрочка предоставляет застройщику ОСЗМО. Тайная декларация.
3: В октябре в клиниках косметологии «Меди» контурная пластика, PRP-терапия и биоревитализация со скидкой 20%. Система клиник «Меди» 3 7 4 0. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не все пропало. В «Бруснике» есть 127 способов покупки квартиры. Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

South Auburn's room.

0: talk about. Commercial time. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Шапка, носки, еще шапка.
7: Мам, я на 2 дня еду.
6: Именно.
8: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
9: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
10: Безвизовые круизы из Анталии в Египет и Иорданию на лайнере «Астория Гранде». Легендарный Суэцкий канал, египетские пирамиды, древний город Петра и таинственный Луксор. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады, организованные перелеты из Москвы и Сочи. Бронируйте круиз по красному.

0: на сайте astoriagrande.com.
1: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Алло, ну, как там с бизнесом?
7: Что? Вы кому звоните?
6: Твоему бизнесу звоню.
7: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Monte Carlo. Monte Carlo Digest. Wellness Report.
1: В студии Сандра Клок. Здравствуйте. Медики рассказали, можно ли действительно допрыгать к счастью. В соцсетях набирает популярность простая методика. Несколько минут прыгать на месте, мягко ударяя большими пальцами ног о пол. Авторы тренда обещают чуть ли не мгновенный прилив радости за счет стимуляции особых дофаминовых точек. Проблема в том, что никаких научно подтвержденных дофаминовых точек не существует. Качественных клинических исследований, которые показали бы особый эффект именно от такой техники, тоже нет. Дофамин вообще работает не так. Это нейромедиатор, связанный в том числе с мотивацией, обучением и ожиданием вознаграждения. Его действие обеспечивается структурами мозга, а не стимуляцией определенной точки. Но после таких прыжков действительно может стать веселее, потому что любая приятная физическая активность способна улучшать настроение. Движение, музыка, ритм, ощущение бодрости и даже сам ритуал могут давать вполне реальный психологический эффект. Wellness Report. Психологи рассказали, как обычная лень может быть признаком депрессии. То, что легко принять за небрежность, может сигнализировать о серьезных проблемах. В частности, когда человек перестает следить за собой, откладывает душ, не убирает дом, не готовит еду и вообще теряет желание заниматься тем, что раньше было обычной частью жизни. Еще один важный признак – пропадает интерес к тому, что раньше приносило удовольствие. Человек меньше общается, перестает заниматься любимыми делами, хуже спит, теряет концентрацию и аппетит. Врачи говорят, что один только беспорядок дома еще не означает депрессию. Важна совокупность симптомов, то, как долго они продолжаются и насколько сильно меняют повседневную жизнь. Депрессия – это не слабость и не отсутствие.

отсутствие силы воли. Иногда первым ее заметным проявлением становится не плач и отчаяние, а невозможность заставить себя сделать даже то, что раньше делалось без проблем. Wellness Report. Любимые тренировки могут отражать черты характера и способы борьбы со стрессом. К такому выводу пришли британские ученые. Йогу и пилатес чаще выбирают те, кому важны концентрация и спокойный темп. Бег и силовые тренировки привлекают любителей измеримого прогресса. Танцы и групповые занятия – тех, кому нужна энергия общения и музыка. А плавание и ходьбу – поклонники предсказуемого режима. Но ставить психологические диагнозы по абонементу в фитнес-клуб нельзя. На выбор влияют состояние здоровья, возраст, доступность залов и компания. Поэтому лучшая тренировка – это не та, что подходит вашему типу личности по интернет-тестам, а та, которую вы можете выполнять регулярно и с удовольствием, не превращая спорт в обременяющую обязанность. И к этому часу это все. Здоровья и красоте. Радио Монте-Карло. Монте-Карло Дайджест.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: От создателей жилых комплексов «Парадный квартал», «Русский дом», «Венеция». Встречайте новый проект ЛСР, о котором все говорят. «Нива Арт». Первая линия Нивы. Центр Петербурга из ваших окон. Редкие форматы квартир. Искусство в деталях. «Нива Арт». Жилой комплекс, который перевернет ваше представление о премиальном жилье. Подробности по телефону 602-41-11 и на lsr.ru. АО «Специализированный застройщик СКВ СПБ». Проектная декларация на сайте наш.
3: Петербург – место, где рождается стиль. На Большом 17 зародилась история «Пижама-стори». Мы создаем премиальную одежду для тех, кто любит жить не просто в комфорте, а с шиком. И встречает красиво каждый день. Натуральный шелк, вискоза, хлопок и безупречный крой. Для жизни, где нет случайных деталей. «Пижама-стори». Бутик на Большом проспекте Петроградской стороны 17 и на сайте pyjamastory.ru. ИП Смирнова Анастасия Юрьевна, ИНН 532-116-641-673.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.

0: commercial time.
1: Реклама.
2: Есть места, где спокойствие – это состояние души, а комфорт – основа жизни. Радио Монте-Карло и специализированный застройщик «Алгоритм Солнечное» представляет программу «Привилегия быть собой». Все об уникальной коллекции курортных резиденций в курортном районе Петербурга. Для тех, кто ищет баланс между движением и покоем и предпочитает жить в гармонии с собой. «Привилегия быть собой». Слушайте каждый вторник и четверг в 17.50. 18+.
3: Выставка «Балет. Земные боги» в Театральном музее. Окунитесь в мир мужского балета 20 века. Образы защитников, революционеров, гладиаторов и покорителей космоса. Легендарные артисты, навсегда изменившие облик мужского танца. Театральный музей. Улица Зодчего Роси, дом 2, 6+.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам.

0: Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный «Юникей» от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный «СиЭс 75+» от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный «Юниви» от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить. С каким «Чанган» стартуете вы? «Чанган» – инжиниринг эмоций.
7: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. «Чанган Юникей» в комплектации «Комфорт». «Чанган CS 75+» в комплектации «Комфорт». «Чанган Юниви» в комплектации «Люкс». Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
8: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
9: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Реклама.
1: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
2: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
3: Начните с легкого старта. С программы «Чанган Лайт». Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 500 40 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
4: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации комфорт. Чанган Юниви в комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
5: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Неделя клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на randevu.ru. ООО «Рандеву», город Москва, УГРН, 114-774-652-74-44.
11: 18+. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
12: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру.
9: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
11: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юникей. В комплектации люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
12: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Недели клиентских дней на сайте и в мобильном приложении «Рандеву». 30% на все до 14 октября. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности на rendezvous.ru. О «Рандеву», город Москва. Угрент 114-774-652-74-44.
14: 18+.
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Commercial time.
1: Реклама.
2: Когда кибермошенники направили алчный взгляд на город, у них, конечно же, ничего не вышло. Ведь его жители подключили бесплатные сервисы безопасности в Сбербанк Онлайн себе и близким и оставили мошенников ни с чем. Подключите сервисы защиты Сбера и участвуйте в розыгрыше миллионов бонусов спасибо.
3: ПАО «Сбербанк» 18+. Подробности на сайте sberbank.ru/безопасно.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компаний-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она.

0: детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: Commercial time.
1: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
3: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение «Озонбанка». Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
4: Voya Taishan. Флагманский 6-местный гибридный кроссовер для тех, кто выбирает технологии будущего. Интеллектуальный полный привод. Поворотная задняя ось. Трехкамерная пневмоподвеска. До 280 километров пробега на электричестве. Изысканный салон, как пространство для жизни. Voya Taishan. Привилегия быть первым. Успейте забронировать свой на voya.ru.
5: АО ДФ Трейдинг. Реклама, не оферта.
6: Нарезайте круги в поисках идеального ОСАГО. Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами «Спасибо». Маркет.

0: commercial time. Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
2: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт, пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию Prime.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на Сбербанк.ру 0+.
10: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира. Узнаем будущее, послушаем кантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.

0: Special Time.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов.

0: А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Radio Monte Carlo. Fashion music. October collection.

0: Commercial time. Реклама.
1: В новом выпуске Discovery полное погружение в мир приключений. Идеальный маршрут по Байкалу всего за один день составит Елена Титок. За нектаром бессмертия в масштабное паломничество по Индии отправится Владимир Мельник. Самые необычные блюда столицы продегустирует Илья Козлов. А еще мы заглянем на аутентичные рынки мира, узнаем будущее, послушаем гантонскую оперу и посетим единственный в мире плавучий цветочный рынок. Discovery. Эксперт путешествий. Продажи с 1 октября. 16+.
2: Радио Монте-Карло представляет. С 21 по 23 октября в Красноярске пройдет международный форум «Россия. Спортивная держава». Главное деловое событие года для спортивной отрасли. 3 дня в центре внимания развития международного сотрудничества, профессиональный и массовый спорт, новые идеи и решения. Форум проходит при поддержке правительства и Минспорта России. Оператор фонд «Росконгресс». 18+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Монте-Карло». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-47-822. Выдано 16 декабря 2011 года Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для детей старше 12 лет. Radio Monte Carlo.

did not feel right. It's my fault. Only have myself to blame.

no set beat.